0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
0: Знай наших.

Моя дорогая, ты у счастья жаданым живи, я сердцем тебе присягаю, у щирой сыновней любви.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрешена, связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 175-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывается с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23,25, в Пинске 24,26, в Бресте сегодня 25,27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Могут менять свои маски. Не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест.
1: Это Белая Русь. Это наша страна. Я тобою горжусь. Ты такая одна.
2: Это Белая Русь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестской области пройдут сегодня многочисленные мероприятия, посвященные Дню независимости. Ключевыми станут торжественные митинги с возложением цветов, всебелорусская молитва за Беларусь, концертные программы, республиканская патриотическая акция «Споем гимн вместе». В Ганзовичском районе планируется провести праздничное шествие трудовых и творческих коллективов, учащихся и представителей общественных организаций. Зрители увидят парад стилизованной техники. Столини покажут военно-историческую реконструкцию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В Малорицком районе будут чествовать лучших работников предприятий и организаций. В Барановичах инициировали ко Дню независимости мотопробег. В Барановичском районе автопробег по памятным местам. В Лунинецком районе сегодня проведут соревнования по скоростному сбору «Спилскарт». В Бресте празднование Дня независимости начнется в 11 часов с церемонии возложения цветов к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». В полдень Брест присоединится к всебелорусской молитве за Беларусь. Запланировано торжественное открытие мурала Алексею Кижеватову на одном из пятиэтажных домов по улице Героев обороны Брестской крепости. В парке культуры и отдыха с 12 часов будет работать выставка военной и специальной техники. В 15 часов там начнется праздничный концерт «Квитней, моя Беларусь». На улице Советской на 18 часов запланирован концерт «Парафраз о Бресте» с участием детских музыкальных школ искусств. На площади Ленина в 21:30 начнется праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады и театра эстрадной песни российской Пензы. Республиканская акция «Споем гимны вместе». Завершится празднование Дня независимости праздничным фейерверком в 23 часа.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В связи с празднованием Дня независимости Республики Беларусь в Бресте изменится движение транспорта.

0: проведения массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня независимости Республики Беларусь, милиция перешла на несение службы по охране общественного порядка в усиленном режиме. Вход граждан на основные площадки будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты после личного досмотра и проверки вещей. На пропускных пунктах будут использоваться ручные металлоискатели. Также в целях обеспечения дорожной безопасности сегодня до 13 часов будет ограничен въезд транспортных средств и самоходных машин на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Зіма, моя дорогая, ты у шчасці жаданым живи. Я сердцем тебе присягаю у щирой сыновней любви.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что этот праздник наполнен искренней любовью к родине, гордостью за ее историю и достижения. День освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года для нашего народа стал символом мужества, свободы и патриотизма, говорится в поздравлении. Президент обратил внимание, что в День независимости суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и расти детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день. Президент Беларуси поздравил личный состав и ветеранов Государственной автомобильной инспекции с 90-летием со дня ее образования. Александр Лукашенко отметил, что сейчас автоинспекторам на службе помогают современные технические средства, программное обеспечение и всевозможные базы данных. Но самым ценным ресурсом всегда были и остаются сотрудники, хорошо подготовленные в профессиональном плане, способные к самопожертвованию ради безопасности наших граждан, подчеркнул президент.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте прошла концертная программа, посвященная Дню независимости Республики Беларусь. В областном дворце культуры профсоюзов собрались около 500 человек. Помимо представителей областных организаций и отраслевых профсоюзов областного объединения профсоюзов, на мероприятие пришли и те, кто в прошлом немало лет посвятил работе в общественной организации. Настоящим сюрпризом для присутствующих стало появление на сцене заслуженного артиста Республики Беларусь Александра Солодухи. Велоквест ко Дню независимости Беларуси устроила Брестская областная организация профсоюза работников здравоохранения. Мероприятие объединило почти 50 членов профсоюза, сотрудников учреждений здравоохранения Бреста, Каменца и Пружан. Для участия каждый должен был иметь при себе велосипед и заряженный смартфон с доступом в интернет. Игра проходила в электронной игровой системе. Председатель Брестской областной организации Николай Скацкевич подчеркнул значимость Дня независимости, в честь которого был устроен квест. Соревнование показало, что медики сильны не только в своем деле, но и в нестандартных испытаниях. Они продемонстрировали отличную физическую подготовку, находчивость и умение действовать сообща. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23,25, в Пинске 24,26, в Бресте сегодня 25,27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Руководство области поздравило жителей Брещины с Днем независимости Республики Беларусь. 3 июля – священная дата в истории нашего народа. Она соединила в себе память о великом подвиге поколений победителей, радость обретения свободы и гордость за суверенную, мирную и процветающую страну. Земля Брещины первой приняла на себя вероломный удар врага в июне 1941 года. Бессмертный подвиг защитников Брестской крепости и героизм партизан навсегда остались в народной памяти как пример беспримерного мужества. Мы в вечном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны за право жить, трудиться и расти детей под мирным небом. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и достаток, говорится в поздравлении облисполкома. В Бресте празднование Дня независимости началось сегодня с возложения цветов к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». В гарнизонном храме крепости в эти минуты возносят молитву за Беларусь. Среди ярких значимых локаций сегодняшнего празднования – парк культуры с выставкой военной техники. Там же организуют и праздничную программу. На площади Ленина состоится главный городской концерт с финальным аккордом, гимном и красочным фейерверком. Фейерверк начнется в 23 часа. В преддверии Дня независимости на границе Брестской и Гродненской областей открыт обновленный участок автодороги. Она ведет к архитектурной жемчужине страны – Косовскому замку. Заместитель главы области Вадим Альшевский принял участие в торжественной церемонии, которая состоялась на территории, где граничат Ивацевичский и Слонимский районы. Масштабный текущий ремонт автомобильной дороги Н-6348 Слоним-Новодевятковичи-Косово успешно завершен. Гравийное покрытие на этом оживленном участке полностью уступила место современному асфальтобетону, пишет Ивацевицкий вестник.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Важным событием празднования Дня независимости в Кобрине стало открытие улицы Республиканской. Новая улица расположена в районе крупных промышленных предприятий – маслодельно-сыродельного завода и хлебозавода, фабрики игрушек «Полесье». Недалеко находится Кобринская центральная районная больница. И последнее. Турнир по силовому экстриму «Сильнейший человек 2026» пройдет сегодня в Барановичах. Республиканский турнир по силовому экстриму собрал богатырей со всей Беларуси. Зрители смогут увидеть зрелищные соревнования с элементами шоу. Силачи будут руками тянуть автомобиль, поднимать ось Аполлона, переворачивать огромную покрышку весом в 300 килограммов, бегать с коромыслом весом 270 килограммов и выполнять другие богатырские упражнения. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино.
5: 12+.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа». Это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28. В Барановичах 23,25, в Пинске 24,26, в Бресте сегодня 25,27 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Это Беларусь! Это наша страна! Я тобою горжусь! Ты такая одна!
7: Это Беларусь! Это наша страна! Лучше

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Мьянме откроется посольство Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров от 29 июня 2026 года номер 328 подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Документом закреплено решение об открытии до 1 ноября 2026 года белорусского посольства в Республике Союз Мьянма. Первый белорусский прогулочный катер спустили сегодня на воду Муховца и уже провели первые испытания. Напомним, в январе этого года председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик посетил предприятие «Масман». Тогда была достигнута договоренность, что опытный белорусский образец пройдет испытания по рекам региона. По традиции, перед спуском на воду о борт судна была разбита бутылка шампанского. Катер, кстати, работает на электродвигателе. В аэропорту Брест торжественно открыли второй терминал после реконструкции. Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский отметил, что вложения в инфраструктуру оправданы. В этой пятилетке стоит основная задача по развитию туристического потенциала – наращивание объемов экспорта туристических услуг в два раза. Обсуждается новое направление рейсов в Казань, Калужскую область, Владивосток и Таджикистан, добавил Сергей Лободинский. За первое полугодие аэропорт обслужил более 25 тысяч пассажиров. Наиболее востребованным остается московское направление – свыше 13 тысяч пассажиров. Рассматривается возможность сделать рейсы в Москву ежедневными.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Ко Дню независимости и с целью сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны запускается цифровой историко-патриотический проект «Код памяти. Операция Багратион». Об этом Белта сообщили в БРСМ. Проект представляет собой интерактивный телеграм-бот, который поможет молодому поколению по-новому ознакомиться с историей одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны «Багратион». Особенностью проекта «Код памяти. Операция Багратион» является активное участие молодежи в его разработке. На площади Победы в Минске в рамках празднования Дня независимости состоялась торжественная передача частицы вечного огня делегации Жабинковского района. Молодежь района приняла от своих столичных сверстников частицу священного пламени в рамках патриотической акции «Огонь Победы». Сегодня частица вечного огня отправилась в Жабинку в составе автопробега. По прибытии пламя станет основой для торжественного зажжения вечного огня у главного мемориала района братской могилы советских воинов и партизан. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» на праздничный митинг в честь Дня независимости собрались более 1500 жителей и гостей города. Присутствующие возложили цветы к вечному огню, почтили минутой молчания память героев, павших за свободу и независимость Отечества. 3 июля 1944 года стало не только датой освобождения столицы нашей Родины. Этот день стал символом выстраданной свободы белорусского народа. Его право жить на своей земле, говорить на родном языке, растить детей, строить будущее и самостоятельно определять свою судьбу, подчеркнул председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. В Брестской крепости был совершен подвиг, который навсегда изменил представление мира о силе духа советского солдата. Защитники крепости не просто обороняли стены, они защищали честь Родины, право будущих поколений жить свободно, отметил Петр Пархомчик. В завершении митинга по площади церемониалов под аккомпанемент сводного оркестра торжественным маршем прошли войны Брестского гарнизона, пограничники, работники МЧС, сотрудники департамента охраны МВД и Следственного комитета. В финале церемонии молодые люди пронесли гигантский государственный флаг Беларуси. В Бресте на улице Героев обороны Брестской крепости сегодня в торжественной обстановке открыли мурал герою-пограничнику Андрею Кижеватову. Пограничник Владислав Козловский поделился своим ощущением значимости мурала.
2: Мурал герою-пограничнику Андрею Митрофановичу Кижеватову – это в первую очередь память, это преемственность, это воспитание молодежи. То есть на сегодняшний день человек, двигаясь по улице Героев обороны Брестской крепости, может воочию видеть защитника, который держал оборону, который защищал свою страну и своим мужеством и самоотверженностью сделал так, что сегодня это наша земля. И в этот прекрасный день, День независимости нашего государства, мы можем с гордостью сказать, что мы белорусы.
1: Напомню, этот мурал был передан в дар Брестской области от Пензенской области. В Пензенской же области появится мурал, посвященный Петру Котельникову, также участнику обороны Брестской крепости, уроженцу Пензенской области.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. За первое полугодие в отделе ЗАГСа Брестского горисполкома зарегистрировано 1298 малышей, 665 мальчиков и 633 девочки. Зарегистрировано 17 рождений в семьях, у которых родились двойни. Самые популярные имена у мальчиков – Михаил, Матвей, Роман, Мирон и Артем. Редкие – Огнислав, Оскар, Натан и Кристофер. Самые популярные имена у девочек – София, Ева, Мария, Эмилия и Анна. Редкие – Лукерия, Альсия. Сия, Версавия, Самира. В отделе ЗАГСа зарегистрированы 295 детей, которые родились в многодетных семьях. И последнее. До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 13 дней. Белта продолжает публиковать интересные моменты прошлых фестивалей. Так, в 2014 году на сцене летнего амфитеатра установили хай-тековские кулисы и большой раздвижной экран. Изображения на нем менялись в зависимости от замыслов и фантазии режиссеров концертов. В том году на главной фестивальной площадке прошло 19 шоу-программ, которые увидели более 90 тысяч зрителей. В 2014 году изменился формат международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». С этого года он проходил с полуфиналом. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в

0: Реклама.
1: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
3: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
4: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
2: Не внуки, а мафия.
5: Дед Фомич уже в кино. 12+.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Дима, моя дорогая, ты у счастья жаданым живи, я сердцем тебе присягаю у щирой сыновней любви.

ставлю.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович призвал белорусов воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные области. Он прокомментировал ситуацию с белорусским автобусом. Президент неоднократно выступал и говорил: «Уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи», — привел слова президента Александр Вольфович. В Ружанском дворцовом комплексе «Родос ОПЕК» обустроит гостиницу. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Белта», рассказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Принято решение по созданию небольшой гостиницы. Осталось только выполнить необходимые работы. Время отводим в пределах 2 лет, не больше, рассказал Петр Пархомчик. Гостиница разместится в реставрируемом восточном корпусе. По словам председателя облисполкома, разработана концепция, которая в некоторых моментах напоминает обустройство гостиницы в Косовском дворце. Предусматривается, что там будет небольшое количество номеров. В восточном корпусе также сделают многофункциональный зал для проведения культурных мероприятий.
0: Новости.
2: Беларусь продолжает праздновать День независимости. Кульминацией праздника по традиции станет сегодня акция «Споем гимн вместе». Присоединиться может любой желающий. Первые аккорды гимна Беларуси зазвучат в 22:55. И последнее. Брещане, гости города, активно пользуются платными парковками в центре. Система доказала свою эффективность. Даже в самые пиковые часы всегда можно найти свободное место, чтобы удобно подъехать к ключевым точкам – рынок или магазины. Все средства, поступающие от оплаты, перечисляются в городской бюджет и направляются на развитие и благоустройство Бреста. Адреса платных парковочных зон: улица Пушкинская от Советской до Карбышева, улица Советская от Мицкевича до Пушкинской и улица Карбышева от Мицкевича до Пушкинской. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня отмечается главный праздник белорусской государственности – День независимости. Это день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Решение о праздновании Дня независимости 3 июля было принято в 1996 году. По итогам республиканского референдума за одобрение этого вопроса проголосовали 88,18% респондентов. Этот праздник стал символом национального возрождения Беларуси. В ходе белорусской наступательной операции под кодовым названием «Багратион» при взаимодействии 1 и 3 белорусских фронтов и при поддержке партизан 3 июля 1944 года столица Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Самое главное достижение – то, что в Беларуси созданы все условия для обеспечения мира, стабильности и территориальной целостности государства. В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» на праздничный митинг в честь Дня независимости собрались сегодня более 1500 жителей и гостей города. Присутствующие возложили цветы к вечному огню, почтили минутой молчания память героев, павших за свободу и независимость Отечества. Белорусы своей мужественностью и усердием завоевали возможность жить под мирным небом в независимой стране, возможность самостоятельно принимать решения. Все достижения – заслуга миллионов людей. Нам по-хорошему завидуют жители других государств и все чаще выбирают Беларусь для отдыха и жизни, потому что здесь спокойно и безопасно. Мы привыкли, а гости искренне удивляются чистоте и порядку на улицах, ценят качество нашей жизни, качество нашей продукции, заявил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Первый белорусский прогулочный катер спустили сегодня на воду Муховца. Напомним, в январе этого года председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик посетил предприятие «Масман». Тогда была достигнута договоренность, что опытный белорусский образец пройдет испытания по рекам региона. Катер работает на электродвигателе, он развивает скорость до 20 км в час, весит около 4 тонн и при этом очень тихий. Первым опробовал плавность хода катамарана глава области Петр Пархомчик. И последнее. В Бресте завтра продолжится мероприятие, посвященное празднованию Дня независимости Республики Беларусь. В городе завтра фестиваль «Твое зеленое лето». Начнется он на площадке Грибного канала в 15 часов. Праздник организован при содействии Брестского областного и городского исполнительных комитетов, а также платежной системы «Белкарт». Участников ждет обновленная программа, которая включает множество новых активностей и технологических интерактивных зон от организаторов и партнеров. Главным событием дня станет масштабный семейный квест для гостей всех возрастов. С новостями знакомила Мария Демчук. В завершение о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.
2: Край озер и лесных покрывал у истоков чистейшей воды –

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино. 12+.
5: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио.
1: Это белая Русь, это наша страна. Я тобою горжусь, ты такая одна.
2: Это

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Я родился здесь. Это место силы, тут моя семья.
1: Наша музыка.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
2: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
3: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
4: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
2: Не внуки, а мафия.
5: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.

Моя дорогая, ты у счастья жаданым живи, я сердцем тебе присягаю, у щирой сыновней любви.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.

озер и лесных покрывал, у истоков чистейшей воды —

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.

0: радио Брест.
1: Это Белая Русь, это наша страна. Я тобою горжусь, ты такая одна.
2: Это Белая Русь, это наша страна. Лучше

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слушай наших.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

Дзіма, моя дорогая, ты ў шчасці жаданым живі. Я сердцем тебе присягаю, у щирой сыновней любви.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Сроки все бонусов у 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.

Радио Брест.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Максвайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Наши песни.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под бредом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: слухай наших.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слушай наших!

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши песни.